0: Ordner Jajel, hier oben, Jajel, Lenny, ja, Pilkwas, ja, Jarschan, Hikori, Chai, Jajel, Sushi, Jajel, Chi, Jajel, andere Suppe, wie Sushi, Jajel, Jajel,
1: Du hast Nudeln gesagt?
0: Nein, ich habe auch die Last gemacht. Ich bin nicht da. Хорошо. Dam, Jajel, Sir, Jajel, Jajepini, Malako, Jajel, Jablalo, Jajel, Limonen, Jajel, Ananas, Jajel, Jajel, Sir, Jajel, Kuzetai, Schokolade, Jajel, Mabekundiumsess.
1: Nein,
0: ich bin ein
1: Papagei. Ich habe Angst, Mann.
0: Mit weg. Нет, это была шутка. Что? Лиза? Я Попугай.
1: О, мит вид, пацаны. Не страшно, не страшно.
2: Попугай,
3: есть такой писатель, он не всегда писал пьесы. Разбег Бадиков, он в Москве всегда сделал Чингиз Айтматов, а он как-то написал...